0: 可以看到俄军在野战的食堂呢，都是有自己非常规范化的这种标准的设置。
1: Засыпаем сначала муку, тесто мес, добавляем дрожжи, килограмм добавляем. Потом идет вода, также теплая, горячая, и она замешивается в тесто месе. Все, она месится минут 10-15, потом вываливается в дежи. В дежах она стоит минут 10-15 и потом раскидывается по формам. По формам раскидывается кило 100, кило 125. А потом она стоит минут 20 и ставится в печи. В печи выпекается и готовый хлеб.
0: 这个工作的制法属于俄军的独立营的后勤中心，保障四个连队的一日三餐。由于部队在方圆八公里的正面和纵深，每天都要根据连队的战斗地点，分别采用运输车、智能车、3D 车和无人机实施投送的方式，按时送到前沿的阵地。要保障近500人的每天一日三餐，这对于几个炊事兵来说十分紧张。每周晚，后勤连要汇总各连队的征求意见后，一周的食谱会交由后勤连长组织专家进行审核，然后发到制作中心备案。
2: Работа у нас организована следующим образом. У нас две смены. Первая смена поднимается в 6 утра и выпекает приблизительно до 3 часов дня. Затем следующая, вторая смена их сменяет. С 3 часов приблизительно до 10-11 вечера выпекает вторая смена хлеб. Весь выпеченный хлеб доставляем подразделения своими силами.
0: 在副食品制作中心，炊事员们要根据食谱从罐头中配置好菜品，即西红柿、牛肉、红萝卜丝等，这些都是高热量的食品，能够保证前线士兵的每天体能的需求。当然，在后勤连内还设置了军官食堂，这是军官们的一份午餐。牛肉炒包心菜、红菜汤、腌西红柿、鸡蛋、橙子、面包和米饭等，还有一包饮料以及一杯红茶。运送餐食去前线，这也是后勤连主要的任务之一。在去各连